0: подняться! Только подняться! Только подняться! Дальше! Дальше!
1: Downtown lyrics! Right here! And right there! So just sit back, relax! And listen to this! Uno!